0: Kiss FM 97.7.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,